сохраненка, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наш

В прошлом все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций и сообщают с работниками банковских организаций и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Рубль медленно, но верно теряет свои позиции. Так что же будет с продажами автомобилей и как все это отразится на ценах? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Колебания рубля в первую очередь сказываются на транспортных средствах, ввозимых через параллельный импорт. На автомобили, уже находящиеся в наличии на складах, или кратковременное снижение стоимости национальной валюты практически на них не влияет, поскольку они были закуплены ранее, их себестоимость уже, ну, зафиксирована, сами понимаете, да? При этом стоит учитывать, рынок, конечно же, давно адаптировался к работе с минимальными запасами. Поэтому текущих запасов по некоторым моделям может хватить, ну, на несколько недель. А последующие поставки уже будут пересчитываться с учетом актуального курса валюты. Если рубль останется на более низких позициях, то новые партии автомобилей, ввозимых по альтернативным каналам, разумеется, могут подорожать. Однако речи не идет о мгновенном повышении, ну, на 20-30% и так далее, поскольку валютная составляющая лишь один из элементов итоговой цены, наряду с логистикой, таможенными расходами, наценкой, ну и, конечно же, конкуренцией на рынке. Для брендов с локальным производством влияние курса рубля проявляется более инертно. Здесь нет прямой и быстрой связи, то есть цена определяется степенью локализации, затратами на производство, склад остатками, ну и, конечно же, прежде всего стратегией дистрибьюторов и уровнем спроса. Даже если отдельные компоненты и зависят от курса валют, изменения обычно происходят с задержкой в несколько месяцев. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидать резких сдвигов на автомобильном рынке, разумеется, не стоит. Хотя, конечно же, тут кривить душой, ослабление рубля, несомненно, создает давление на цены. Но рынок сейчас сильно конкурентен, а покупательная способность очень ограничена. Поэтому ни производители, ни дилеры не смогут пропорционально перенести курсовые изменения в свои прайс-листы.
1: Автомобильные факты.
2: Наибольшее воздействие валютный фактор традиционно оказывает автомобили параллельного импорта. Это особенно заметно в премиальном сегменте, где цена машины почти полностью зависит от курса и стоимости новой закупки. Именно здесь, именно в этой категории, рост цены может оказаться самым максимальным. Автомобили, ввезенные по официальным каналам, отреагируют на изменения более сдержанно благодаря наличию складских остатков и уже подписанных контрактов на поставку. Машины, собранные на территории России, окажутся устойчивее к колебаниям валют, однако полностью нивелировать влияние обменного курса, ну, сами понимаете, не выйдет, так как часть компонентов все же импортируется. Стоит подчеркнуть, что в последние годы, а не только сегодня, ключевым ориентиром служит курс рубля к юаню, а вовсе не доллар или евро, поскольку основной поток автомобилей сегодня, крути не крути, идет из Китайской Народной Республики, чьи бренды действительно проявляют гибкость, а порой пересматривают цены в юанях, чтобы сохранить объем продаж. Но такая адаптация имеет, конечно же, свои границы. Завод не станет работать себе в убыток ради, что называется, нашего рынка и нашего брата. Если снижение стоимости в юанях и случится, оно компенсирует лишь часть курсовых изменений, но не перекроет их полностью. Кроме того, цена может вырасти уже в процессе логистики. Ну, например, дилер фиксирует контракт по одному курсу, машина едет 3-4 недели, а к моменту прибытия курс уже другой. Часть разницы берет на себя дилер, часть – производитель, через скидку. Но остаток все равно ляжет в розничный ценник. И поверьте, это не алчность, это простая математика закупочной стоимости. При этом запас машин по прежним ценам еще сохраняется, и выбор комплект машин по прежним ценам еще сохраняется, и выбор комплектации остается достаточно широким. Поэтому, если вы до сих пор еще думаете, то нечего думать и не теряйте время. Ну и, разумеется, свои деньги. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Position number one. Отдыхаю.
6: Кайметта. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает.

0: Разбудильник.
1: Доброе утро, Нововоронеж! Доброе утро, любимый город! Да, на календаре снова у нас понедельник, но уже 14 сентября 2026 года. Делаем утренний согревающий, бодрящий, любимый напиток и отправляемся с вами на работу, в школу, на учебу, да или просто на прогулку. Запускаем эту рабочую неделю. В студии радиопортал Лана Вершинина. Я обещаю, что эти 5 дней пройдут на одном дыхании. Поехали! Поехали!

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
7: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Доброе утро еще раз, любимый город. Вас всех приветствую на самой теплой и на самой любимой волне. У микрофона Лана Вершинина. Я продолжаю заряжать Нововоронеж отличной музыкой. Не переключайтесь, пишите свои приветы и поздравления в МАКС на номер 839-405-4945. И хочу пожелать вам, что у нас все с вами сегодня будет отлично и все будет ок, как две последние буквы на номере авто одного очень вежливого водителя. Герман, этот привет летит конкретно вам, ну и, конечно, всем нововоронежцам. Я хочу, чтобы вам всем сегодня повезло.

Ну что, надеюсь, такой модный балалаечный ритм настраивает на правильные... Правильные рабочие мысли и отгоняет грусть и хандру, которая, может быть, вас сегодня посетила. Ну да, действительно, осень потихонечку вступает в свои права, уже закапали первые дождики, небо немножечко заплакало, но я очень хочу, чтобы сегодня нам с вами повсюду сопутствовало везение, как нашему зеленому другу. Да, если вы помните, у нас зеленый друг есть в студии, ему повезло. В пятницу он получил свое имя, обрел отчество и фамилию. Фамилия у него «Антистресс». Я думаю, сейчас кто слушает, точнее, кто присылал это предложение, Ирина нас слушает. Другая Ирина предложила ему отчество «Соломонович». Ну, а имя ему выбрали... Люди, которые заходили в нашу группу порталовскую во ВКонтакте и голосовали. Знаете, как его назвали? Ну, конечно же, Валера, твое время настало!

Но мне кажется, хватит уже нашему Валере внимания, правильно? Соломонович еще ничего такого не сделал, чтобы ему столько уделяли его внимания. Конечно же, он считается у нас антистрессом. И сегодня, друзья, у нас будет с вами розыгрыш. Розыгрыш будет чудеснейших абонементов. Тренажерный зал и на массовое катание в ледовую арену «Остальное». Это прекрасный антистресс. Спорт всегда является таким источником дофамина. Поэтому вы можете сегодня выиграть абонемент в тренажерный зал или на массовое катание. Все очень просто. Сегодня мы с вами придумываем и даем название вакцине от осенней хандры или грусти. Вот скажите, пожалуйста, как бы вы ее назвали? Думаем, присылаем свои варианты на номер 839-405-49-45. А я напомню всем, что ледовая арена «Остальная» – это больше, чем просто каток. Здесь каждый найдет занятие по душе. «Остальная» – это массовое катание на коньках, занятие хоккеем для детей и взрослых, фигурное катание, занятия в тренажерном зале, танцы, йога, пилатес, фитнес. Мы дарим хорошее настроение и заряд энергии. Ждем вас! Да, кстати, вакцину от хандры и грусти тоже можно назвать «Остальная». Но я, к сожалению, в этом конкурсе не участвую. Так что, друзья, присылайте свои варианты. В конце музыкального часа я выберу лучшее и вручу приз. А пока перейдем от одного антистресса к другому. Сегодня у одной прекрасной девушки Екатерины Суминой день рождения. И написала нам об этом ее сестренка Ирина. Она пишет: «Доброе утро, радиопортал. Хочу поздравить сестренку с днем рождения, Екатерину Сумину. Дорогая сестренка, с днем рождения. Ты самый светлый человек в моей жизни. С тобой даже самый пасмурный день становится ярче, а любая беда кажется не такой страшной. Спасибо за твою поддержку, за наши разговоры до ночи, за то, что ты просто есть. Желаю, чтобы все задуманное сбывалось и чтобы рядом были только искренние люди, а сердце всегда было наполнено счастьем. Пусть этот год будет полон приятных сюрпризов и поводов улыбаться. Люблю тебя, твоя Ирина». Ну, радиопортал просто присоединяется к поздравлениям, желает счастья, здоровья, красоты. А здесь ничего не скажешь, очень трогательно. Это здорово, когда вот есть такие отношения между сестрами. Они друг другу лучшая поддержка в любую хандру.

0: любви.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
3: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
4: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
5: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Разбудильник.
6: Ну что же, друзья, еще раз я приветствую вас на самой теплой, самой позитивной волне «Радиопортал». В эфире «Разбудильник» и я, его ведущая Лана Вершинина. Свои приветы и поздравления можете прислать в МАКС на номер 839-405-4945. Спонсор сегодняшнего розыгрыша у нас «Арена Остальная». Это больше, чем каток. Здесь каждый найдет занятие по душе. Остальное – это массовое катание на коньках, занятие хоккеем для детей и взрослых, фигурное катание, занятие в тренажерном зале, танцы, йога, пилатес и фитнес. И абонемент в тренажерный зал или на массовое катание сегодня у нас получит тот, кто придумает, сгенерирует самое интересное название «Вакцины против грусти и осенних хандры». Как вы помните, что вакцинироваться нужно заблаговременно, поэтому пока не наступила совсем серость и слякоть, давайте поскорее ее придумаем. А пока ваши приветы и поздравления зачитываю. Огнедышащий тапок пишет: «Привет, Радиопортал и Нововоронеж. Желаю замечательного понедельника». И вам, огнедышащий тапок, замечательного понедельника. Уже появились первые варианты вакцины. Илья пишет: «Всем огромный привет. Люди в синем снова на связи. Отпуск кончился». Илья, или надо было это мне прочитать с более грустной интонацией? «Отпуск кончился». Поэтому вакцина, по мнению Ильи, должна звучать «Не грустин 26». А почему 26? Ну, у меня просто ассоциация с регионом «Не грустин 36, 136». Илья, уточните, пожалуйста, мне очень любопытно. Сергей пишет: «Доброе утро, Ланочка. Желаю силы и удачного понедельника». Спасибо большое. Сергей тут тоже написал мне лично, говорю: спасибо вам огромное и вам, Сергей. А вакцину он решил назвать «Не болейка». Тоже вариант хороший, потому что от хандры, от тоски, от всего можно заболеть всем, чем угодно. Еще у нас есть одно поздравление замечательного человека. Прилетело оно нам от честной вязальной компании «Аленка». Они поздравляют свою боевую подругу и пишут: «Дорогая Валечка, от всей души поздравляем тебя с юбилеем. В этот особенный день мы хотим выразить тебе наше искреннее уважение и восхищение». Так вот, Валечка, с юбилеем. Твой оптимизм, неиссякаемая энергия и любовь к жизни вдохновляют окружающих. Ты мама, бабушка, дочь, невестка, тетя, крестная и подруга. Ты умеешь наполнять будни яркими красками, радоваться каждому дню, открывать новые горизонты в путешествиях и сохранять удивительную легкость души. Желаем тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и гармонии в доме. Пусть каждый день приносит повод для улыбки, а близкие люди всегда окружают тебя заботой и пониманием. Пусть жизнь твоя будет наполнена уютом, благополучием и радостью. С юбилеем, твои Аленки! Ну что же, радиопортал тоже присоединяется к этому поздравлению Валентины. Тоже еще раз, Валентина, вас с днем рождения. Всего самого наилучшего. И песенку попросили осеннюю. Но, наверное, Валентина человек-праздник, которого никогда не посещает ни грусть, ни хандра. Валентина, эта песня для вас.

0: Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Сегодня мы с вами придумываем, как бы назвали вакцину от хандры и грусти. В подарок вы получите абонемент в тренажерный зал или на массовое катание. Илья, я получила ваше сообщение. Друзья, если вы слышали, да, Илья придумал, что вакцина будет не грусин-26. Я спросила, почему не 36, а... Илья-то мне объяснил все просто. Аналогия COVID-19, год разработки вакцины. И действительно, сегодня на календаре 14 сентября 2026 года. Ну, простите, Илья, немножечко торможу, поэтому стоит погазовать.
1: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Владимир Путин рассказал гостям и участникам Международного фестиваля молодежи о многозначности слова «мир» в русском языке. Президент поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге видеообращением. Каким должен быть мир будущего? В русском языке есть одна особенность. Слово «мир» — это дружба, согласие, и в то же время мир — это планета, человечество, все страны и народы Земли, сообщил глава государства. По его словам, это многое объясняет в характере многонационального народа Земли, в характере решений и действий людей. Так, если дружить, то крепко и надолго, если жить по-соседски, то по справедливости и с уважением друг к другу. Россия уверена, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, отметил Путин. Этот фестиваль проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны. Вооруженные силы России в Одесской области накануне поразили логистический центр «Новая почта», где хранили и распределяли грузы для ВСУ, сообщила Минобороны. Также поражены электроподстанции «Новая» и «Усатова», обеспечивающие функционирование портовой инфраструктуры Одесской и Николаевской областей. Российские войска продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемым для перевозки военных грузов из Европы. В ходе ударов поражен в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для обеспечения ВСУ. Срок замены вышедших из строя электросчетчиков в России с 1 января будущего года сократится с 6 до 3 месяцев. Вопросом замены электросчетчика должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. При обязательной замене отдельно покупать прибор и оплачивать работу по его установке гражданину не требуется. Изменения направлены прежде всего на то, чтобы люди не оставались на длительный срок без исправного прибора учета и быстрее получали новый счетчик. При этом, если прибор вышел из строя, лучше сразу официально сообщить об этом энергокомпании, в том числе через личный кабинет, чтобы дата обращения была зафиксирована и установленный срок начал исчисляться. Если энергокомпания нарушила установленный срок и не устранила нарушение после обращения потребителя, то при соблюдении предусмотренной процедуры к стоимости электроснабжения может применяться понижающий коэффициент. Спать рекомендуется на подушке с эффектом памяти из вязко-эластичного пенополиуретана, рассказал эксперт Вячеслав Артищев. Правильная подушка должна поддерживать шейный лордоз, естественный изгиб вперед, и сохранять прямую линию от макушки до копчика. Подушка с вязко-эластичным пенополиуретаном адаптируется под вес головы и не давит на сонную артерию. Ортопедические подушки с валиком под шею тоже хороши, но требуют привыкания. Для сна на спине высота подушки должна быть равна расстоянию от уха до плеча, плюс 1-2 сантиметра, чтобы заполнить пространство между шеей и матрасом. При сне на боку подушка должна заполнять пространство между плечом и головой, обеспечивая горизонтальное положение шеи. Отдых на животе нежелателен, но если это необходимо, следует использовать плоскую подушку или вовсе обойтись без нее, подложив под живот небольшой валик для разгрузки поясницы. Курс доллара на сегодня 84.26. Курс евро 97.87. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Разбудильник.
1: Ну, Воронеж, ну как вы там? Настраиваемся на продуктивный день. Да-да, на календаре понедельник, 14 сентября. Ваша любимая волна работает на всю, и Лана Вершинина, то есть я, ведущая утреннего разбудильника, мы работаем на полную мощность специально для вас. Ну что же, друзья, сегодня мы с вами придумываем, как бы мы могли назвать вакцину против хандры и грусти. Спонсор сегодняшнего разбудильника у нас «Ледовая арена Остальная». И я напомню, что «Ледовая арена Остальная» – это больше, чем каток. Здесь каждый найдет занятие по душе. «Остальная» – это массовое катание на коньках, занятия хоккеем для детей и взрослых, фигурное катание, занятия в тренажерном зале, танцы, йога, пилатес и фитнес. На самом деле, что и танцы, и йога, и пилатес, и все, и пилатес, и все-все-все – это дарит нам огромный выплеск дофамина. А это ли не есть вакцина от хандры осенней и грусти? В общем, абонемент в тренажерный зал или на массовое катание можно получить, если вы мне напишите название своей вакцины. Прислать свои варианты можно на номер 839-405-4945. А пока я расскажу еще один вариант избавиться от осенней хандры, грусти, тоски. К нему очень часто прибегают девушки. Вот когда что-то в жизни все не так, что девчонки делаете в основном? Вы что-то меняете в своей внешности, совершенно верно. В основном либо страдают, либо наоборот не страдают, а приобретают новую форму и красоту. Это волосы. А кто же за это у нас ответственный? А ответственных мы назначим. Это друзья наши парикмахеры, у которых был вчера профессиональный праздник. Да-да, 13 сентября считается официальным днем парикмахера. Так что признавайтесь, кто из вас хоть раз в жизни говорил мастеру «мне только кончики подровнять», а уходил совершенно другим человеком. Поэтому к чему я? Давайте сейчас, друзья, поздравим с днем парикмахера, ваших мастеров. Передаю огромный привет всем салонам, студиям красоты и парикмахерским нашего города. Мастера, вы настоящие волшебники. Выдерживать все наши «хочу», ну, не знаю, что «хочу», но сделайте что-нибудь, ну, чтобы красиво было вот это вот все. Сколько у вас терпения. Ребята, вы можете творить шедевры из каре, красить в идеальный блонд. Это чистая магия. Желаю, чтобы заточка у ножниц была идеальной, фены никогда не перегорали, а клиенты уходили от вас с улыбкой и вовремя записывались на следующий месяц. Ребят, если ваш мастер прямо сейчас делает вас красивым, а вы сидите в кресле и слушаете теплую волну радиопортал, то обнимите его мысленно. А еще можете оставить щедрые чаевые, таким образом поздравив его с праздником. Потому что, выйдя из салона, любая девушка себя чувствует королевой красоты.

0: Погода в Нововоронеже.
1: Доброе утро еще раз, Нововоронеж. Понедельник, 14 сентября на календаре. И наш атомный город начинает новую неделю. Давайте начнем ее с классического сентябрьского настроения. Прямо сейчас на улице прохладно, около 12 градусов тепла. Небо затянуто облаками. Днем погода порадует. Столбики термометров поднимутся до комфортных плюс 20. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Так что теплая курточка будет не лишней. Для вашего самочувствия новости отличные. Атмосферное давление у нас стабильное, 750 миллиметров ртутного столба. Это просто золотая норма. Проведите этот день активно, ведь ближе к вечеру и ночью придет осенний дождь. Так что не забываем зонтики и хорошего вам старта недели.

0: Ну что же, мнение предыдущего оратора, то есть исполнителя, мы тоже учитываем. А, может быть, вакцина у него просто называется пофигин, поэтому его не одолевает ни хандра, ни осенняя грусть, ничего. А, чужое мнение тоже стоит уважать. Друзья, а я напоминаю, что сегодня мы с вами разыгрываем абонементы в тренажерный зал и на массовое катание в ледовую арену «Остальная». Вы пишите мне свои варианты названия вакцины от грусти на номер 839-405-49-45, а я их с удовольствием зачитываю. И вот есть вариант такой вакцины. Ирина пишет: «Доброе утро, Лана». Доброе утро, Ирина, и вам. Я бы назвала вакцину от грусти и хандры «Хохотоген». Почему-то очень мне гематоген напомнило, который... Не люблю. Кстати, скажите, вы любите гематоген? Вот ни разу эта сладкая постилка, я по-другому не назову, не вызывает у меня никаких положительных эмоций. Почему-то из детства это, наоборот, очень такое, очень негативное. Странно. Хотя надо сходить сейчас в аптеку и купить, а вдруг он правда вкусный. И это все неправда, мои детские воспоминания. Так, кто у нас тут еще пишет? А, еще Ирина пишет. Сегодня Ирина у нас активная. Пишет: «Доброе утро, Нововоронеж. Желаю вам всем крепкого здоровья. А вакцина Стопосин». Ну, здесь что-то, наверное, какая-то аббревиатура, что-то такое зашифрованное. Ирина, если вы как разработчик вакцины, уточните, пожалуйста. Ну, а у нас самая лучшая вакцина на радио – это, конечно, реклама.
1: Реклама на радиопортал.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Доброе-доброе утро, Нововоронеж. Доброе утро всем, кто только что подключился к самой теплой, самой позитивной волне радиопортал 103.1 FM. Друзья, напоминаю, сегодня мы с вами проводим вакцинацию, а точнее сначала разрабатываем вакцину от грусти и хандры, чтобы успеть вовремя провакцинироваться и не грустить следующие 2,5 месяца. Да, осень осталась 2,5 месяца. Сентябрь уже потихонечку подбирается к своей середине. Призы на сегодня у нас: абонементы в тренажерный зал либо на массовое катание в ледовую арену «Остальные». Присылайте, пожалуйста, свои сообщения в МАКС на номер 839-405-4945. А я, Лана Вершинина, с удовольствием озвучу ваши варианты. А также можно прислать просто приветы своим друзьям. Поверьте, любая улыбка помогает в выработке гормонов счастья. Есть еще один вариант от грусти и хандры. Замечательная борьба с этими недугами.

0: Разбудильник.
1: Ну что ж, друзья, с вами Лана Вершинина, и прямо сейчас мы направим космическую энергию в нужное русло. Гороскоп на сегодня. Поехали. Понедельник, 14 сентября, это день мощного интеллектуального подъема и стратегических решений. Прислушиваемся, знаки. Овны, берите инициативу в свои руки на работе, но сбавьте напор дома. Тельцы, наведите порядок в документах и бюджете. Вечер проведите в уюте. Близнецы, идеальное время для переговоров, партнерства и важных звонков. Раки, направьте энергию на дом и семью. Возможны удачные покупки. Львы, ожидается день на колесах. Фильтруйте информацию и избегайте споров. Девы, ловите финансовую удачу. Возможны денежные поступления или выгодные идеи. Весы, проявите лидерские качества, чтобы сдвинуть старые дела с мертвой точки. Скорпионы, перейдите в режим энергосбережения, побудьте в уединении. Стрельцы, опирайтесь на команду и друзей, они помогут обновить ваши планы. Козерог, штурмуйте карьерные вершины, руководство оценит вашу целеустремленность. Водолеи, расширяйте горизонты, день отлично подходит для учебы и планирования поездок. Ну и, наконец, рыбы, переходите от слов к делу. Ваша интуиция сейчас работает на максимум. Друзья, ну а я просто считаю, что сегодня надо подумать, что у меня был самый лучший гороскоп на этот день. Все сбудется, потому что я лучшая.

И еще раз огромнейший привет всему Нововоронежу, всем, кто сейчас слышит меня. Я Лана Вершинина, на вашей любимой волне радиопортал. Я принимаю ваши приветы, поздравления и варианты названия вакцины от хандры на номер 839-405-49-45. Сейчас, наверное, больше для девчонок. Я еще знаю один способ, как избавиться от осенней грусти и хандры. Это просто купить себе что-то новенькое в гардероб. Ну, согласитесь, барышни, ведь это работает. Хотя молодые люди тоже любят у нас одеваться, наряжаться. Может быть, и для них это работает. Но у меня сейчас такая новость. Знаменитое платье мести принцессы Дианы впервые почти за 30 лет выставят на торги. Это вот прям такое объявление, знаете, как на Авито. Ну, мало ли, кому-то надо, может быть, ко дню энергетика поднакопите и платье-ка да приобретете. Аукцион пройдет 9 декабря в Нью-Йорке. Фото наряда уже появилось на сайте компании. Черный шелковый наряд с открытыми плечами оценили приблизительно 150-300 тысяч долларов. Вот по официальному курсу Банка России на сегодняшний день это около 12 до 25 миллионов рублей. Вот так назовем. Ну, немножечко, да, осталось. А что тут до дня энергетика, до 22 декабря? Справимся. Диана появилась в этом платье дизайнера Кристины Стамбулиан 29 июня 1994 года на вечеринке в лондонской галерее «Серпентайн». В тот же день по телевидению показали интервью принца Чарльза, в котором он признал супружескую неверность. Платье было достаточно открытое для леди Ди. Она не носила такие платья. Но почему его назвали платье мести? Потому что вот супруг признался в измене, и она решила показать своему миру свою красоту, свою женскую притягательность и привлекательность. То есть таким образом, наверное, Диана тоже боролась с унынием, которое ее постигло в связи с не очень хорошим поведением супруга. И вышла она обалденной красоткой, я скажу. Фото прям вот радует. Девчонки, ну это платьице маленькое, черное, скромное, как раз самое то, что нужно на какую-нибудь коктейльную вечеринку. Что нам с вами, да? 25 миллионов рублей. Одно платьице. Вышло и

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
8: Доброе утро, друзья. По-моему, погодка там немножечко наладилась. По крайней мере, у меня из окошка ощущение такое, картинки приятные и нежного-нежного солнышка. Поэтому ловим осенние лучики, согреваемся лучшими хитами. В студии Лана Вершинина проводим это утро вместе на любимой волне Нового Воронежа 103.1 FM, радиопортал. В эфире «Разбудильник», но есть ощущение, что проснулись уже все. Друзья, сегодня мы с вами придумываем, разрабатываем вакцину и придумываем ей название от осенней грусти и хандры. И вот прилетело такое хорошее, радостное, веселое сообщение от Татьяны Долгих. «Привет, радиопортал! Передаю привет с поля чудес!» Поле чудес, вам тоже привет огромнейший летит от нас, из нашей студии. Я сейчас в отпуске. Вот видите, счастливый человек, поэтому с утра она пишет такие замечательные сообщения со стихотворениями. И я с таким удовольствием пытаюсь покосить газон. Да, иногда домашняя работа, которая выполняется прям так в кайф, она действительно дарит хорошее настроение, радость и повышает уровень гормонов радости в организме. Вот так здорово просто быть дома и радоваться мелочам. Тоже хочу поучаствовать в вашем розыгрыше. Мой вариант – «Пузырь счастья». Так бы она, Татьяна, назвала вакцину. И вот маленький стишок к нему. «Пузырь счастья, раз, два, три, в небо мчится от тоски, лопнет, радость разлетится, всем на свете пригодится». Татьяна, эти аплодисменты вам, спасибо большое, очень приятно, что вас это еще сподвигло на такое творчество. А чтобы вам весело косилось газон с огоньком, с задоринкой, эта композиция непосредственно вам, Татьяна, летит на поле чудес.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

Все совершенно верно. Мы с вами перешли к рубрике «Слово дня». Звучат словечки от Ланы. Ланы Вершининой, которая любит вас просвещать и каждый день что-то новенькое находит и рассказывает. Да, это я, это все про меня. Ну а что же, сам себя не похвалишь, когда сидишь ты один в студии. Нет, простите, я теперь сижу не одна в студии. В студии сидит еще Валера Соломонович. Да, напомню, этого товарища мы назвали нашего зеленого колючего. Теперь это Валера Соломонович антистресс. Прошу любить и жаловать. Его фотографию в студии, как он работает вместе, сидит в наушниках, что-то бормочет там в микрофон на своем, как тусячьем, наверное, или в таком языке, вы можете увидеть в нашей группе во ВКонтакте. Сегодня она должна появиться. Если сейчас ее там нет, то в течение дня она обязательно появится. Так, ну что же, переходим к словечкам от Ланы. Сегодня у нас очень интересное слово. Это слово шутливое, оно разговорное и означает печальное, грустное настроение, меланхолию и хандру. Это слово «мирихлюндия». Я даже поаплодирую, потому что это слово непростое. Это слово в наш язык привнес наш любимый с вами писатель Антон Павлович Чехов. И слово-то используется, да, он даже в своих произведениях писал. Вот, например, в пьесе «Три сестры» героиня Машенька говорит: «Я уйду, сегодня я в мирихлюндии, не весело мне, и ты не слушай меня». А я прошу, друзья, слушать вас меня, не впадать в хандру, уныние, меланхолию, грусть, печаль. Что же, мне кажется, Антон Павлович может с полным правом участвовать в нашем конкурсе и назвать вакцину от грусти мирихлюндия. Ну, по-моему, здорово.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Новый зал, новые возможности. Становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Еще раз всем доброе утро, друзья! В эфире «Разбудильник» и я, его ведущая, Лана Вершинина. Напоминаю всем, кто только что подключился, что мы сегодня с вами придумываем название вакцины от осенней хандры, усталости и грусти. Вы прислали уже достаточно много вариантов на номер 839-405-4945. И мы разобрали разные варианты с вами, как можно повысить уровень гормона счастье. Вот следующий исполнитель точно знает, как вызвать дофаминовую волну в организме. Может быть, вы не сможете сразу понять, о чем песня, но по ее музыкальному настрою сразу будет ясно. Она про лето, солнце, тепло. И я вам скажу, что песенка вызывает, точнее, у исполнителя дофамина, волну дофамина вызывают девчонки, горячие девчонки на солнце. Может быть, кто-то из вас сейчас находится в отпуске за границей, напишите, пожалуйста. Вот Александра нам отписалась из горячего ключа, а может быть, где-то еще в теплой стране. Давайте послушаем нашего друга.
5: Привет, Нововоронеж, с вами Раиль Арсланов, «Хижина музыканта». Слушайте мой новый трек с кайфом и будьте счастливы.

Я не знаю, кто как, но я тут потанцевала и уже, знаете, так зарядилась, взбодрилась. А время-то у нас, смотрите, на часах без 5:09. Как оно быстро с вами сегодня пробежало. Спасибо огромное, что были со мной. Да, действительно подошло время, когда уже пора прощаться, но предварительно мы с вами должны подвести итоги. Итоги сегодняшних... Хотел сказать выборов. Ну да, это был выбор. Выбор названия вакцины от грусти, от тоски, от мерехлюндии, как сказал Антон Павлович Чехов. Но он, конечно, идет вне конкурса, хотя на самом деле я бы отдала ему приз. А приз-то замечательный. Вот не знаю, чтобы Антон Павлович выбрал тренажерный зал или абонемент на массовое катание, как вы думаете? Хотя ледовая арена Остальная – это больше, чем просто каток, и здесь можно покататься на коньках, заняться хоккеем детям и взрослым, заняться фигурным катанием, сходить в тренажерный зал, танцы, йогу, пилатес, посетить фитнес. А может быть, Антон Павлович и хотел бы сходить на пилатес. Итак, я... с Соломоновичем посовещалась, и приз у нас сегодня получает Татьяна Долгих. Очень понравилось нам с ним название, с Соломоновичем. Пускай эта вакцина будет пузырь счастья. Действительно, друзья, будьте счастливы, и пусть у вас будет тот, кому вы скажете, что люблю, люблю, люблю тебя, любую. Друзья, хорошего, хорошего вам дня, отличного самочувствия, отличного настроения. Я вас тоже всех люблю. Я убежала.

нет, не убежала. Потому что если я вас люблю, то я не должна забывать, что есть те, у кого сегодня именины. И именины сегодня у мужчин Иисус, Семен, а женщины Марта, Марфа, Наталья, Татьяна. Татьяна, у вас именины, и вы получили приз. Здорово. А теперь все, точно, ребят, убежала, улетела, обнимаю, целую.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам, а также

0: вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кая Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль медленно, но верно теряет свои позиции. Так что же будет с продажами автомобилей и как все это отразится на ценах? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Колебания рубля в первую очередь сказываются на транспортных средствах, ввозимых через параллельный импорт. На автомобили, уже находящиеся в наличии на складах, или кратковременное снижение стоимости национальной валюты практически на них не влияет, поскольку они были закуплены ранее, их себестоимость уже, зафиксирована, сами понимаете, да? При этом стоит учитывать, рынок, конечно же, давно адаптировался к работе с минимальными запасами. Поэтому текущих запасов по некоторым моделям может хватить, на несколько недель. А последующие поставки уже будут пересчитываться с учетом актуального курса валюты. Если рубль останется на более низких позициях, то новые партии автомобилей, ввозимых по альтернативным каналам, разумеется, могут подорожать. Однако речи не идет о мгновенном повышении, на 20-30% и так далее, поскольку валютная составляющая лишь один из элементов итоговой цены, наряду с логистикой, таможенными расходами, наценкой, и, конечно же, конкуренцией на рынке. Для брендов с локальным производством влияние курса рубля проявляется более инертно. Здесь нет прямой и быстрой связи, то есть цена определяется степенью локализации, затратами на производство, склад остатками, конечно же, прежде всего, стратегией дистрибьюторов и уровнем спроса. Даже если отдельные компоненты зависят от курса валют, изменения обычно происходят с задержкой в несколько месяцев. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидать резких сдвигов на автомобильном рынке, разумеется, не стоит. Хотя, конечно же, тут кривить душой, ослабление рубля, несомненно, создает давление на цены. Но рынок сейчас сильно конкурентен, а покупательная способность очень ограничена. Поэтому ни производители, ни дилеры не смогут пропорционально перенести курсовые изменения в свои прайс-листы.
0: Автомобильные факты.
1: Наибольшее воздействие валютный фактор традиционно оказывает автомобили параллельного импорта. Это особенно заметно в премиальном сегменте, где цена машины почти полностью зависит от курса и стоимости новой закупки. Именно здесь, именно в этой категории, рост цены может оказаться самым максимальным. Автомобили, ввезенные по официальным каналам, отреагируют на изменения более сдержанно благодаря наличию складских остатков и уже подписанных контрактов на поставку. Машины, собранные на территории России, окажутся устойчивее к колебаниям валют, однако полностью нивелировать влияние обменного курса, сами понимаете, не выйдет, так как часть компонентов все же импортируется. Стоит подчеркнуть, что в последние годы, а не только сегодня, ключевым ориентиром служит курс рубля к юаню, а вовсе не доллар или евро, поскольку основной поток автомобилей сегодня, крути не крути, идет из Китайской Народной Республики, чьи бренды действительно проявляют гибкость, а порой пересматривают цены в юанях, чтобы сохранить объем продаж. Но такая адаптация имеет, конечно же, свои границы. Завод не станет работать себе в убыток ради, что называется, нашего рынка и нашего брата. Если снижение стоимости в юанях и случится, оно компенсирует лишь часть курсовых изменений, но не перекроет их полностью. Кроме того, цена может вырасти уже в процессе логистики. Например, дилер фиксирует контракт по одному курсу, машина едет 3-4 недели, а к моменту прибытия курс уже другой. Часть разницы берет на себя дилер, часть производитель через скидку. Но остаток все равно ляжет в розничный ценник. И поверьте, это не алчность, это простая математика закупочной стоимости. При этом запас машин по прежним ценам еще сохраняется, и выбор комплектации остается достаточно широким. Поэтому, если вы до сих пор еще думаете, то нечего думать и не теряйте время. Разумеется, свои деньги. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
6: СКС «Лада».
8: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле подчеркнули, заявление главаря киевского режима об ударах по энергетике Российской Федерации является ничем иным, как эскалация ситуации. Данный шаг в очередной раз доказывает о полном отсутствии желания мирного разрешения ситуации и недоговороспособности нынешней украинской власти. Москва отмечает, российская сторона не наносила удары по всем целям без разбора. Интенсивность работы вооруженных сил России возросла лишь после того, как сама украинская сторона открыла ящик Пандоры. Как ранее отмечал Владимир Путин, конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы. Украинские же власти с помощью западных посредников пытаются выйти из сложившейся тяжелой ситуации, которую сами спровоцировали. Однако поступающие в Москве предложения по миру являются неприемлемыми, подчеркнул Владимир Путин. Правительство России выступило с поручением федеральным министерствам и властям регионов максимально содействовать построению защиты и резервированию перерабатывающих мощностей, сокращению срока восстановления нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в кратчайшие сроки необходимо завершить работы по созданию цифрового мониторинга топливного баланса, позволяющего наблюдать реальную потребность субъектов страны в топливе и оперативно перераспределять объемы. Добавлю, Россия продолжает импорт бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для насыщения рынка. Особенно важным фактором остается баланс между производством на российских нефтеперерабатывающих заводах, внутренним спросом и доступными запасами. Если собственных объемов в определенный момент недостаточно для полного покрытия потребностей, дополнительные партии из-за рубежа позволяют увеличивать предложение. В России с нового года государство будет отслеживать цены на некоторые продукты питания. Напомню, ранее президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге по всей цепочке движения продовольственных товаров от производства до магазина с целью своевременного выявления причин резкого удорожания продуктов. Теперь Кабинет министров утвердил конкретный перечень таких товаров. Он вступит в силу одновременно с законом, то есть 1 января. В список вошли самые распространенные виды мяса – говядина, свинина, баранина, а также мясо кур, помимо этого сливочное подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца и рыба. Кроме того, власти будут контролировать формирование цен на сахар, соль, муку, хлеб и некоторые крупы и овощи. С 1 октября в России ожидается второй этап индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Первое повышение, напомню, уже произошло с 1 января. Совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги вырос на 1.5% по всей стране. Это связано с изменением ставки НДС с 20 до 22%. Контроль за ростом платы за коммунальные услуги возложен на Федеральную антимонопольную службу. Ведомство согласовывает индексы, а после повышения проверяет правильность расчета конкретных тарифов. При выявлении нарушений Федеральная антимонопольная служба выдает региональному тарифному органу предписание об исключении экономически необоснованных затрат. Повышение тарифов при этом не отменяет действующих льгот и субсидий. Для снижения платежей рекомендуется проверить право на меры государственной поддержки. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Кайметра 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Колос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кая Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее! Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские военные поразили в Киеве здание компании «Киевстар», предоставлявшей услуги связи для ВСУ. Удары нанесены также по локомотивам и железнодорожным эшелонам, использованным для перевозки военных грузов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщили в Минобороны России. ВСУ безвозвратно потеряли не менее роты в Харьковском котле. За несколько суток раненых гораздо меньше по причине отсутствия эвакуации, сообщает РИА Новости. Практически 43 тысячи интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки, заблокированы на этот момент в России, сообщили в Роспотребнадзоре. В числе примеров – интернет-страница, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию, а также продукция, содержащая в составе нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным в соответствии с законодательством страны, и продукция, являющаяся опасной. Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и эффективном усыновлении, а также приближенному к руководителю специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. Обвинение касается влияния на судью высшего антикоррупционного суда, предложение неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации. Позже Кравченко сообщил, что покинуть страну было необходимо, чтобы проинформировать иностранных партнеров о ситуации в системе антикоррупционных органов. Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли. Чтобы отказаться от этой опции, необходимо продиктовать код из СМС-сообщения, рассказали представители платформы «Мошеловка» Народного фронта. Чтобы якобы подтвердить отказ, аферисты требуют от граждан продиктовать проверочный код из СМС-сообщения. Если это сделать, то они смогут провести денежную операцию. Россиянам рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, пароли и логины для якобы отмены перевода пенсии или пособий. Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли. Выбор формы хранения средств остается добровольным. Курс доллара на сегодня 84,26, курс евро 97,87. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль медленно, но верно теряет свои позиции. Так что же будет с продажами автомобилей и как все это отразится на ценах? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Колебания рубля в первую очередь сказываются на транспортных средствах, ввозимых через параллельный импорт. На автомобили, уже находящиеся в наличии на складах, или кратковременное снижение стоимости национальной валюты практически на них не влияет, поскольку они были закуплены ранее, их себестоимость уже, зафиксирована, сами понимаете, да? При этом стоит учитывать, рынок, конечно же, давно адаптировался к работе с минимальными запасами. Поэтому текущих запасов по некоторым моделям может хватить, на несколько недель. А последующие поставки уже будут пересчитываться с учетом актуального курса валюты. Если рубль останется на более низких позициях, то новые партии автомобилей, ввозимых по альтернативным каналам, разумеется, могут подорожать. Однако речи не идет о мгновенном повышении, на 20-30% и так далее, поскольку валютная составляющая лишь один из элементов итоговой цены, наряду с логистикой, таможенными расходами, наценкой, конечно же, конкуренцией на рынке. Для брендов с локальным производством влияние курса рубля проявляется более инертно. Здесь нет прямой и быстрой связи, то есть цена определяется степенью локализации, затратами на производство, склад остатками, конечно же, прежде всего, стратегией дистрибьюторов и уровнем спроса. Даже если отдельные компоненты зависят от курса валют, изменения обычно происходят с задержкой в несколько месяцев. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидать резких сдвигов на автомобильном рынке, разумеется, не стоит. Хотя, конечно же, тут кривить душой, ослабление рубля, несомненно, создает давление на цены. Но рынок сейчас сильно конкурентен, а покупательная способность очень ограничена. Поэтому ни производители, ни дилеры не смогут пропорционально перенести курсовые изменения в свои прайс-листы.
0: Автомобильные факты.
1: Наибольшее воздействие валютный фактор традиционно оказывает автомобили параллельного импорта. Это особенно заметно в премиальном сегменте, где цена машины почти полностью зависит от курса и стоимости новой закупки. Именно здесь, именно в этой категории, рост цены может оказаться самым максимальным. Автомобили, ввезенные по официальным каналам, отреагируют на изменения более сдержанно благодаря наличию складских остатков и уже подписанных контрактов на поставку. Машины, собранные на территории России, окажутся устойчивее к колебаниям валют, однако полностью нивелировать влияние обменного курса, сами понимаете, не выйдет, так как часть компонентов все же импортируется. Стоит подчеркнуть, что в последние годы, а не только сегодня, ключевым ориентиром служит курс рубля к юаню, а вовсе не доллар или евро, поскольку основной поток автомобилей сегодня, крути не крути, идет из Китайской Народной Республики, чьи бренды действительно проявляют гибкость, а порой пересматривают цены в юанях, чтобы сохранить объем продаж. Но такая адаптация имеет, конечно же, свои границы. Завод не станет работать себе в убыток ради, что называется, нашего рынка и нашего брата. Если снижение стоимости в юанях и случится, оно компенсирует лишь часть курсовых изменений, но не перекроет их полностью. Кроме того, цена может вырасти уже в процессе логистики. Например, дилер фиксирует контракт по одному курсу, машина едет 3-4 недели, а к моменту прибытия курс уже другой. Часть разницы берет на себя дилер, часть производитель, через скидку. Но остаток все равно ляжет в розничный ценник. И поверьте, это не алчность, это простая математика закупочной стоимости. При этом запас машин по прежним ценам еще сохраняется, и выбор комплектации остается достаточно широким. Поэтому, если вы до сих пор еще думаете, то нечего думать и не теряйте время. Разумеется, свои деньги. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уют-таль и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
10: Позиция номер 1. Отдыхай.
11: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
12: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: солнце.
1: Реклама на радио Портал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе. Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофоном в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Рост зарплат в России сохранится, пообещал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он напомнил, что президент России неоднократно говорил о необходимости формирования экономики высоких зарплат. По последним данным Росстата, реальные зарплаты в России в июне выросли на 3,4%, в годовом выражении по итогам первого полугодия на 6,5%. При этом среднемесячная начисленная зарплата работников организации в июне составила 115 тысяч рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%. Напомню, реальная зарплата – это средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции. В декабре прошлого года президент говорил, что структурные изменения занятости и формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, повышения благополучия российских семей. Федеральная антимонопольная служба проанализирует цены на 13 распространенных лекарств, в их числе препараты для лечения заболеваний горла, одно обезболивающее средство и лекарство от кашля. Речь идет о препаратах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них не регулируются государством. При этом, по мнению ФАС, даже не включенные в перечень лекарственные препараты должны продаваться по доступным ценам. Ведомство запросило информацию об объемах продаж этих лекарственных препаратов, а также детализированные данные о формировании цен. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования. Основное правило защиты от телефонных мошенников – не брать трубку при звонке с незнакомого номера, а попросить звонящего отправить сообщение, рассказал РИА Новости специалист по информационной безопасности Андрей Масалович. Агентство РИА Новости совместно с МВД и МИДом России запустило специальный проект «Код из СМС» по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием. Аферисты, как правило, звонят жертвам с подменных номеров, с которых технически трудно отправлять сообщения. Включение в рацион 100 граммов мойвы в неделю повышает работоспособность человека и помогает справляться со стрессовыми ситуациями, рассказала врач-диетолог Анна Гусева. Именно комплексные нутриенты из мойвы помогают быстрее включаться в задачи, но при этом сохранять спокойствие и не сваливаться в стрессовое состояние. Диетолог уточнила, что оптимальность мойвы в решении данной проблемы кроется в ее уникальном балансе нутриентов. Витамины В12, В6, омега-3, магний, фосфор и калий – содержится именно в тех пропорциях, которые нужны организму в стрессовой ситуации. Магний – это природный релаксант, он снижает возбудимость нейронов, снимает напряжение в шее и плечах от долгого сидения за компьютером и нормализует сон. Калий работает в паре с магнием, усиливает его эффект, а также предотвращает скачки давления, которые часто возникают на фоне стресса и переутомления. Витамины группы В поддерживают уровень дофамина и серотонина в физиологических пределах, не допуская провала в апатию, а фосфор ускоряет передачу нервных импульсов. Курс доллара на сегодня 84,26, курс евро 97,87. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии и возможности получать образование, а также использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества. Президент России подчеркнул, ошибки западных глобалистов и ощущение вседозволенности стали причинами нестабильности в мире и попытки удержать ускользающую гегемонию. Российский лидер выразил твердое убеждение, страны Запада, вмешивающиеся во внутренние дела других государств, принуждают их менять внешнеполитические приоритеты. При этом, по словам Владимира Путина, Россию и многие другие страны такой подход не устраивает. Москва выступает за укрепление верховенства права, равенства государств и возможности самостоятельно выбирать путь собственного развития. Он также отметил важность авторитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Вопрос об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов появится по мере того, как будет насыщен внутренний рынок. В России нынешним летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимые автозаправочные станции. Наряду с этим Международное энергетическое агентство отмечает, война в Иране спровоцировала масштабный срыв поставок нефти в нынешнем году. Миру грозит крупнейший в истории нефтяной кризис. По мере сохранения дефицита и высоких цен сокращение спроса будет только распространяться. Наиболее существенное сокращение потребления нефти на данный момент зафиксировано на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В России планируют создать новую сельскохозяйственную подотрасль для импортозамещения субтропических и тропических культур и официально закрепить правовой статус чаепригодных земель. С этой целью на законодательном уровне планируют внести изменения в земельный кодекс, который позволит инвесторам арендовать профильные участки на 49 лет без проведения торгов. Реализация инициативы направлена на импортозамещение и возвращение в сельскохозяйственный оборот более 7 тысяч гектаров неиспользуемых земель в районе Сочи. Научно-экспертное сопровождение проекта, включая агрохимическое обследование почвы, фитосанитарный контроль обеспечат специалисты профильных ведомств и торгово-промышленной палаты. О структурных изменениях в растениеводстве будет представлено на федеральном уровне во второй половине октября. Посягательства на учителей и врачей могут приравнять к нападению на полицейских. В российском парламенте отмечают, действующее законодательство рассматривает преподавателей исключительно в плоскости защиты общих прав личности, что не учитывает повышенную общественную опасность посягательств на лиц, выполняющих государственные функции в сфере образования, воспитания и здравоохранения. Кроме того, подчеркивается необходимость обязательного расследования всех случаев нападения на медиков, независимо от степени причиненного вреда, и предлагается оборудовать все больницы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Одну конкретную причину роста нападений на врачей и педагогов невозможно. По словам экспертов, среди факторов можно выделить повышенную плотность населения и общую напряженность в обществе. Однако главное изменение – это данные случаи стали фиксироваться все чаще. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне, и в остальном ничего не поменяло жизнь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
7: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Non ho creduto nei miracoli, fino a quando non senti

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.

0: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
0: СКС «Лада».
2: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
3: О, совсем другой разговор.
2: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
0: СКС «Лада».
4: Position number one. Отдыхаю.
5: Кай-Мета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кай-Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
6: Милая моя, где ты? В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии и возможности получать образование, а также использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества. Президент России подчеркнул, ошибки западных глобалистов и ощущение вседозволенности стали причинами нестабильности в мире и попытки удержать ускользающую гегемонию. Российский лидер выразил твердое убеждение, страны Запада, вмешивающиеся во внутренние дела других государств, принуждают их менять внешнеполитические приоритеты. При этом, по словам Владимира Путина, Россию и многие другие страны такой подход не устраивает. Москва выступает за укрепление верховенства права, равенства государств и возможности самостоятельно выбирать путь собственного развития. Он также отметил важность авторитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Вопрос об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов появится по мере того, как будет насыщен внутренний рынок. В России нынешним летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимые автозаправочные станции. Наряду с этим Международное энергетическое агентство отмечает, война в Иране спровоцировала масштабный срыв поставок нефти в нынешнем году. Миру грозит крупнейший в истории нефтяной кризис. По мере сохранения дефицита и высоких цен сокращение спроса будет только распространяться. Наиболее существенное сокращение потребления нефти на данный момент зафиксировано на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В России планируют создать новую сельскохозяйственную подотрасль для импортозамещения субтропических и тропических культур и официально закрепить правовой статус чаепригодных земель. С этой целью на законодательном уровне планируют внести изменения в земельный кодекс, который позволит инвесторам арендовать профильные участки на 49 лет без проведения торгов. Реализация инициативы направлена на импортозамещение и возвращение в сельскохозяйственный оборот более 7 тысяч гектаров неиспользуемых земель в районе Сочи. Научно-экспертное сопровождение проекта, включая агрохимическое обследование почвы и фитосанитарный контроль, обеспечат специалисты профильных ведомств и торгово-промышленной палаты. О структурных изменениях растениеводства будет представлено на федеральном уровне второй половине октября. Посягательства на учителей и врачей могут приравнять к нападению на полицейских. В российском парламенте отмечают, действующее законодательство рассматривает преподавателей исключительно в плоскости защиты общих прав личности, что не учитывает повышенную общественную опасность посягательств на лиц, выполняющих государственные функции в сфере образования, воспитания и здравоохранения. Кроме того, подчеркивается необходимость обязательного расследования всех случаев нападения на медиков, независимо от степени причиненного вреда, и предлагается оборудовать все больницы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Назвать одну конкретную причину роста нападений на врачей и педагогов невозможно. По словам экспертов, среди факторов можно выделить повышенную плотность населения и общую напряженность в обществе. Однако главное изменение – это данные случаи стали фиксироваться все чаще. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль медленно, но верно теряет свои позиции. Так что же будет с продажами автомобилей и как все это отразится на ценах? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Колебания рубля в первую очередь сказываются на транспортных средствах, ввозимых через параллельный импорт. На автомобили, уже находящиеся в наличии на складах, или кратковременное снижение стоимости национальной валюты практически на них не влияет, поскольку они были закуплены ранее, их себестоимость уже, ну, зафиксирована, сами понимаете, да? При этом стоит учитывать, рынок, конечно же, давно адаптировался к работе с минимальными запасами. Поэтому текущих запасов по некоторым моделям может хватить, ну, на несколько недель. А последующие поставки уже будут пересчитываться с учетом актуального курса валюты. Если рубль останется на более низких позициях, то новые партии автомобилей, ввозимых по альтернативам,

0: нативным каналам, разумеется, могут подорожать. Однако речи не идет о мгновенном повышении, ну, на 20-30% и так далее, поскольку валютная составляющая лишь один из элементов итоговой цены, наряду с логистикой, таможенными расходами, наценкой, ну и, конечно же, конкуренцией на рынке. Для брендов с локальным производством влияние курса рубля проявляется более инертно. Здесь нет прямой и быстрой связи, то есть цена определяется степенью локализации, затратами на производство, складскими остатками, ну и, конечно же, прежде всего, стратегией дистрибьюторов и уровнем спроса. Даже если отдельные компоненты зависят от курса валют, изменения обычно происходят с задержкой в несколько месяцев. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидать резких сдвигов на автомобильном рынке, разумеется, не стоит. Хотя, конечно же, тут кривить душой, ослабление рубля, несомненно, создает давление на цены. Но рынок сейчас сильно конкурентен, а покупательная способность очень ограничена. Поэтому ни производители, ни дилеры не смогут пропорционально перенести курсовые изменения в свои прайс-листы.
1: Автомобильные факты.
0: Наибольшее воздействие валютный фактор традиционно оказывает автомобили параллельного импорта. Это особенно заметно в премиальном сегменте, где цена машины почти полностью зависит от курса и стоимости новой закупки. Именно здесь, именно в этой категории рост цены может оказаться самым максимальным. Автомобили, ввезенные по официальным каналам, отреагируют на изменения более сдержанно благодаря наличию складских остатков и уже подписанных контрактов на поставку. Машины, собранные на территории России, окажутся устойчивее к колебаниям валют, однако полностью нивелировать влияние обменного курса, ну, сами понимаете, не выйдет, так как часть компонентов все же импортируется. Стоит подчеркнуть, что в последние годы, а не только сегодня, ключевым ориентиром служит курс рубля к юаню, а вовсе не доллар или евро, поскольку основной поток автомобилей сегодня, крути не крути, идет из Китайской Народной Республики, чьи бренды действительно проявляют гибкость, а порой пересматривают цены в юанях, чтобы сохранить объем продаж. Но такая адаптация имеет, конечно же, свои границы. Завод не станет работать себе в убыток ради, что называется, нашего рынка и нашего брата. Если снижение стоимости в юанях и случится, оно компенсирует лишь часть курсовых изменений, но не перекроет их полностью. Кроме того, цена может вырасти уже в процессе логистики. Ну, например, дилер фиксирует контракт по одному курсу, машина едет 3-4 недели, а к моменту прибытия курс уже другой. Часть разницы берет на себя дилер, часть производитель через скидку. Но остаток все равно ляжет в розничный ценник. И поверьте, это не алчность, это простая математика закупочной стоимости. При этом запас машин по прежним ценам еще сохраняется, и выбор комплектации остается достаточно широким. Поэтому, если вы до сих пор еще думаете, то нечего думать и не теряйте время. Ну и, разумеется, свои деньги. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
1: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
1: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
7: Позиция номер 1.
8: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиопортал. Нас слышат все. Нас слышат все.
1: Кухня. Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

день я так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.